В эфире Международного радио Азербайджана информационная передача в студии Севда Исмаилгазы. Сегодня в программе. Увеличиваются туристические возможности нашей страны. Исторические квартальные мечети города Шуша. Баку. Встреча Востока и Запада в сердце Кавказа. Мультикультурализм в Азербайджане. Сейчас более подробно. Сегодня, в период динамичного развития экономических связей между странами, сфера туризма стала одной из развивающихся областей внешнеэкономической деятельности. Естественно, что в современном мире туризм оценивается как один из развитых и прибыльных направлений экономики. В нашей стране государственное внимание к развитию туризма, как и ко всем сферам, превратило эту область в ведущую сферу экономики. Проделанная в различных регионах страны работа оказала серьезное влияние на такие частные виды туризма, как оздоровительные, зимний, культурный, рабочий, экотуризм и сельский. Совершенствование услуг, оказываемых в сфере туризма, не только по количественным показателям, но и по качеству является одним из основных факторов привлечения туристов в нашу страну. Это подтверждает и статистические показатели. В прошлом году Азербайджан посетило 2626,7 граждан из 196 стран, что больше на 25,9% по сравнению с прошедшими годами. Несомненно, что благодаря целенаправленной и сбалансированной внешней и успешной внутренней политики главы государства, сегодня Азербайджан входит в список самых безопасных и стабильных стран мира. И этот фактор – один из самых важных показателей в современном мире при выборе туристов. В нашей стране имеются историко-культурные памятники. К самым популярным туристическим местам в Азербайджане относятся дворец Шекинских ханов, могила Ноя, Нахчеванский край, село Ханалык-Губе, виноградные сады в Габале, Талышские горы и другие. Испокон веков в Азербайджане между различными народами и религиями имеются дружеские отношения и сотрудничество, основанное на взаимоуважении и доверии. Наша страна имеет имидж светского, многонационального и многоконфессионального государства, где сформированы высокие толерантные традиции. Каждый из посещающих Азербайджан становится свидетелем царящей здесь толерантной среды. Естественно, что продвижение туристических возможностей нашей страны в других государствах мира способствует увеличению потока туристов в Азербайджан. На сегодняшний день развитие туризма в нашей республике имеет не только привлекательную перспективу для иностранных гостей, но и способствует росту занятости в регионах и созданию новых рабочих мест. На территориях, освобожденных от оккупации, создаются туристические центры. Минеральные воды Истису в Кельбаджарском районе известны своим уникальным газовым и химическим составом, высокой температурой и большими запасами природных ресурсов. Эти воды могут использоваться для лечения различных заболеваний. В Зангеланском районе, в свою очередь, сосредоточены богатые лесные ресурсы. Когда-то здесь была самая крупная роща платанов в Европе. Каждый из карабахских регионов предлагает множество интересных туристических направлений. В самые короткие сроки неповторимая природа, целебные источники и исторические памятники Карабахского региона превратят его в туристическое место. Отметим, что в Азербайджане проводится ряд значимых международных мероприятий. На международных выставках и других профильных форумах демонстрируются туристические возможности всего Карабахского региона для привлечения потенциальных инвесторов. Так, к примеру, недавно состоявшийся в Баку 13

Сессия Всемирного форума городов ООН ВОВ-13. В рамках ВОВ-13, проводимые в азербайджанском павильоне мероприятия, информационные сессии, посвященные туристическому потенциалу Азербайджана, несомненно, привлекают больше туристов со всего мира и еще больше укрепят репутацию Азербайджана как центра международного туризма. Следовательно, рост числа зарубежных туристов в Азербайджан, несомненно, станет важной вехой для развития туризма в стране. Это будет способствовать развитию как туристического сектора, так и экономики. Предлагая уникальное сочетание культуры, природы и современных удобств, Азербайджан готов стать важным игроком на мировом туристическом рынке, привлекая путешественников со всего мира. Культурную столицу Азербайджана Шушу можно также назвать городом музеев. Одним из самых посещаемых туристами мест в городе Шуша является дом-музей народного артиста Бюльбюля. Выдающийся музыкант родился в этом доме, который функционирует как дом-музей с 1982 года. Провел здесь детские годы и сделал свои первые шаги в мир музыки.

период оккупации Шуши дом оказался в непригодном состоянии. После освобождения города дом был восстановлен. В настоящее время в здании действует музейная экспозиция Бюльбюля. Для более широкого ознакомления о наследии Бюльбюля на мониторе демонстрируется его жизнь, творчество, записи, высказывания о нем и другие материалы. Во дворе дома-музея установлен новый бюст Бюльбюля. Оскверненный в период оккупации города Шуша, бюст Бюльбюля также сохранен как свидетельство армянского вандализма. Посетители музея могут узнать здесь о жизни и творчестве выдающегося исполнителя Бюльбюля, а также получить подробную информацию о музыке, культуре и истории Карабаха.

Город Шуша, считающийся культурной столицей Азербайджана и жемчужиной Кавказа, богат историческими, культурными и архитектурными памятниками. Мечети занимают особое место как в религиозной, так и в архитектурной истории этого города. В прошлом Шуше было 17 кварталов, в каждом квартале имелись мечеть, баня и родник. Мечети города Шуша, являясь редкими жемчужинами нашего религиозного и архитектурного наследия, относятся к числу мест, вызывающих интерес у гостей города. В период оккупации они, как и другие памятники Шуше, подверглись армянскому вандализму. После освобождения города, среди прочих мест поклонения были восстановлены также мечети Мамаи, Сатлы и Чольгала. В конце 19 века в одноименном квартале в центральной части города была построена мечеть Мамаи. Она имеет прямоугольную планировку и колонный интерьер. Как и у других квартальных мечетей, на крыше мечети Мамаи для призыва к молитве установлена деревянная гюльдесте. Мечеть Сатлы, построенная в 1883 году по проекту архитектора Кербалаи Сафихана Карабаги, также расположена в одноименном квартале. Основной особенностью, отличающей мечеть Сатлы от других квартальных мечетей города Шуша, является наличие у нее минарета. Квартал Чольгала, где расположена одноименная мечеть, относится к числу верхних кварталов города Шуша. Мечеть построена в 19 веке Кербалаи Сафихана Карабаги. Исторический памятник возведен без минарета и, как большинство мечетей города Шуша, имеет прямоугольную форму, а общий вход и главный фасад выстроены асимметрично. Внутренняя часть мечети Чольгала украшена четырьмя восьмигранными каменными колоннами, которые делят общий молельный зал на три части.

Баку – жемчужно-Каспийского побережья, город, где древние традиции переплетаются современными амбициями, а восточная сказка встречается с западным прогрессом. Расположенный на стыке Европы и Азии, этот мегаполис является не только столицей Азербайджана, но и живым свидетельством многовековой истории, культурного разнообразия и экономического процветания. Баку – это город контрастов, где узкие улочки старого города соседствуют футуристическими небоскребами, а тихие чайхана с шумными ночными клубами. Сердцем Баку является и Чари-Шахер, или Старый город, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Окруженный мощными крепостными стенами, этот исторический район представляет собой лабиринт узких улочек, мощенных камней с древними мечетями, караван-сараями и банями. Здесь, кажется, время остановилось, и каждый камень дышит историей. Жемчужиной Чари-Шахер является девичья башня Гыз-Галасы, возвышающаяся над городом и являющаяся одним из самых узнаваемых символов Баку. Ее происхождение окутано тайнами и легендами, а ее архитектура поражает своей уникальностью. С вершины башни открывается захватывающий вид на Каспийское море и современный Баку.

0: Другим важным историческим памятником Ичари-Шаэр является дворец Ширваншахов, комплекс средневековых зданий, включающий дворец Диван-хане, зал заседаний, мечеть Мавзолей и баню. Этноархитектурный ансамбль является ярким примером азербайджанской архитектуры 15 века и отражает богатство и могущество правителей Ширвана. Современный Баку – это город, который стремительно развивается и меняется. Небоскребы, торговые центры и роскошные отели формируют новый облик города, демонстрируя его экономическую мощь и амбиции. Визитной карточкой современного Баку является пламенные башни Flame Tower. Три небоскреба, выполненные в форме языков пламени. Эти башни, облицованные светодиодными экранами, создают потрясающее световое шоу «Ночное время», символизируя огни Баку и богатые запасы нефти и газа Азербайджана. Центр Гейдара Алиева, спроектированный знаменитым архитектором Захой Хадид, является еще одним архитектурным шедевром современного Баку. Его плавные изогнутые линии и белоснежный фасад создают впечатление легкости и воздушности. Внутри центра располагаются музеи, выставочные залы и концертный зал, где проходят культурные мероприятия международного уровня. Баку – это город, где встречаются культуры и традиции Востока и Запада. Это отражается в архитектуре, искусстве, музыке и кухне города. Бакинцы гордятся своим культурным наследием и стремятся сохранить его для будущих поколений. Каспийское море играет важную роль в жизни Баку. Город расположен на берегу моря, и многие бакинцы проводят свободное время на пляжах или в прибрежных парках. Набережная Баку – бульвар. Это популярное место для прогулок и отдыха, где можно насладиться морским бризом и красивыми видами. Морские прогулки на катерах и яхтах позволяют увидеть Баку с другой стороны и насладиться красотой Каспийского моря. На берегу моря расположены многочисленные рестораны и кафе, где можно отведать свежие морепродукты и насладиться закатом. Сегодня Баку – это динамично развивающийся мегаполис, предлагающий широкие возможности для бизнеса, туризма и культуры. Город привлекает инвесторов, туристов и специалистов со всего мира. Баку является местом проведения международных конференций, спортивных соревнований и культурных мероприятий. Бакинцы – гостеприимные и дружелюбные люди, которые рады приветствовать гостей в своем городе. Они гордятся своей историей, культурой и традициями и стремятся поделиться ими с миром. Баку – это город, который оставляет незабываемое впечатление и заставляет возвращаться сюда снова и снова. В заключение, Баку – это уникальный город, сочетающий в себе древнюю историю и современный прогресс, восточную культуру и западные ценности. Это город контрастов, где каждый найдет что-то для себя. Баку – это не просто столица Азербайджана, это сердце Кавказа, где встречаются Восток и Запад.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
0: Азербайджан, расположенный в пространстве стыковки различных цивилизаций на протяжении многих веков, прославился как край, где сформировалась атмосфера национально-культурного многообразия, где представители различных национальностей и конфессий проживают в атмосфере мира и благополучия, взаимопонимания и диалога. Мультикультурализм и толерантность, исторически присущие образу жизни азербайджанцев, сегодня стали неотъемлемыми чертами повседневной жизни каждого гражданина азербайджанского государства, независимо от национальной принадлежности, языка и религии. О богатом мультикультуральном прошлом азербайджанского народа свидетельствует не только сегодняшний толерантный образ жизни нашего народа, но и созданные этим народом литературно, художественные, научно-философские, политико-правовые источники и документы. В буквальном переводе с английского языка мультикультурализм означает «много культур». Мультикультурализм направлен на сохранение, развитие и гармонизацию культурного разнообразия представителей различных религий и национальностей в отдельно взятой стране и в мире в целом, на интеграцию малочисленных народов в национальную культуру государств. Под моделью мультикультурализма подразумевается мирное сосуществование в пределах границ одного государства различных этнокультурных сообществ, имеющих право официально выразить перечень и сохранить свои культурные особенности и образ.

жизни. Мультикультурализм представляет собой необходимый инструмент диалога культур и цивилизаций. Мультикультуральные и толерантные ценности носят общечеловеческий характер. Развитие в Азербайджане мультикультурализма, толерантности и религиозной терпимости на уровне государственной политики основано на древней истории и государственности страны и на развитии этих традиций. Если взглянуть на исторические традиции, то увидим, что и в период государства сефевидов, и в эпоху просветительства 19-20 столетия, и в период Демократической Республики на территории Азербайджана наряду с азербайджанцами проживали также представители других этнических и религиозных групп. В конце 20 века, благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева, это политическое поведение приобрело форму идеологии государственности, были восстановлены традиции толерантности и мультикультурализма. Политические основы азербайджанского мультикультурализма нашли свое отражение в соответствующих положениях статей Конституции Азербайджанской Республики, законодательных актах, указах и распоряжениях. Азербайджан обладает богатым культурно-духовным наследием и традициями толерантности. Сегодня эта истина признана на международной арене. Благодаря существующему в Азербайджане национально-культурному многообразию, атмосфере этнической и религиозной терпимости, наша родина прославилась как многонациональная и многоконфессиональная страна, пространство межкультурного диалога мирового масштаба. Сегодня успешно осуществляемая в Азербайджане государственная политика, направленная на сохранение этого культурного, лингвистического и этнического разнообразия, обуславливает необходимость окружения особой заботы и обогащения накопленного веками исторического опыта в сфере мультикультурализма, усиления пропаганды, достигнутых в азербайджанском обществе, уникальных успехов в этом направлении на международной арене. Осуществляемый под руководством Гейдара Алиева политический курс в сфере сохранения мультикультуральных традиций азербайджанского народа уверенно продолжается и развивается президентом Ильхамом Алиевым. Одним из основных факторов, обуславливающих формирование в нашей стране межкультурного диалога, является тот факт, что пространство, где расположен Азербайджан, географически находится на стыке Востока и Запада. Сегодня Азербайджан, играя роль моста между двумя разными цивилизациями, повышает свой авторитет как в восточном, так и в западном полушариях. Эта идея также достаточно отражается во внешней политическом курсе нашего государства. Сегодня Азербайджан является полноправным членом таких авторитетных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Организация исламского сотрудничества, ГУАМ. Азербайджан успешно продолжает процесс интеграции в Европу в рамках проекта «Восточное партнерство», осуществляемого Европейским Союзом. Атмосфера толерантности в Азербайджане всегда находится на самом высоком уровне. По этой причине здесь проводятся многие мероприятия международного уровня, научные конференции, посвященные вопросам мультикультурализма, межнациональным и межконфессиональным отношениям и диалогу. В апреле 2010 года именно в Баку состоялось мероприятие на тему «Глобализация, религия, традиционные ценности», в котором принимали участие более 200 делегатов из различных стран мира, представляющих традиционные мировые религии. Этот факт также свидетельствует о признании международного авторитета Азербайджана, расширении и развитии атмосферы толерантности. С 2011 года по личной инициативе президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева раз в два года в Баку проходит Всемирный форум по межкультурному диалогу. Подобные форумы проводятся в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Советом Европы, Центром Север-Юг, Совета Европы и ИСЕСКО, Всемирной туристической организации ООН. Неоценимые заслуги в развитии пропаганды в нашей республике религиозной терпимости, религиозного разнообразия, национальной и религиозной толерантности, мультикультурализма, национальных и духовных ценностей принадлежат фонду Гейдара Алиева. Азербайджан исторически сформировался как одно из редких пространств, где представители различных этнических и религиозных общин на протяжении веков сосуществуют в условиях мира и взаимного уважения. Сегодня толерантность и мультикультурализм являются в стране не только важными элементами общественных отношений, но и одним из ключевых столпов государственной политики.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго.

0: Вы слушаете передачу на канале Международного радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Добрый вечер. Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Мир Мугамом.

Мугам имеет особое значение для каждого азербайджанца. Азербайджан, расположенный между Западом и Востоком на Великом Шелковом пути, веками формировал свою культуру на пространстве, где происходит слияние цивилизаций. Мугам – мугамное искусство, являющееся одной из самых ярких жемчужин богатой культуры и истории Азербайджана. Это наше национальное достояние. Мугам является носителем самых прекрасных качеств, присущих азербайджанскому народу. Привязанность к земле, корням, патриотизм, чувство национального достоинства, гостеприимство, доброта, милосердие, эмоциональное богатство – все эти чувства лежат в основе философии мугама. Мугам – это символ красоты и любви. Как вам известно, в 2003 году азербайджанский мугам был включен ЮНЕСКО в список шедевров нематериального наследия человечества. Формировавшееся веками это искусство в начале 20-го столетия стало звучать уже не только на народных торжествах, свадьбах, праздниках, но и в концертных залах. В тот период покойный Узей Гаджибейли создал мост между традиционным мугамом и современной азербайджанской музыкой. Именно этот гениальный композитор, являвшийся большим знатоком мугама, создал первую на Востоке оперу «Лейли и Меджнун», столетие которой было торжественно отмечено в рамках ЮНЕСКО. Тем самым мугам вступил на сцену оперного театра. В то же время Узей Гаджибейли создал уникальное произведение, посвященное основам азербайджанской народной музыки, что открыла перед мугамом новые возможности. Были раскрыты правила написания музыки на основе принципов мугама, и таким образом богатая сокровищница мугама превратилась в источник вдохновения азербайджанских композиторов. В целом можно сказать, что мугам оказал влияние на все жанры музыкального искусства Азербайджана. Все это открыло путь симфоническим мугамам Фикрита Амирова, Ниязи, симфонизму Каракараева, и в 20-м столетии мы наблюдали эти успехи. Если сегодня обратить внимание на историю, то можно убедиться в том, что в музыкальном искусстве Азербайджана нет такого жанра, в котором не ощущалось бы влияние мугама. Балет, опера, эстрадный песенный жанр, джаз – во всем мы можем почувствовать синтез мугама, его влияние. Последние годы в нашей стране проделана большая работа по развитию, пропаганде, расширению, распространению и сохранению мугама. Фонд Гейдара Алиева внес достойный вклад в это дело. В последние годы реализуется ряд крупномасштабных проектов, мугамные конкурсы, выпуск музыкальных альбомов, фестивалей и другие. Мугам не является искусством, живущим лишь в истории. Он и сам развивается, обогащается. В целом можно сказать, что мугам оказал влияние на все жанры музыкального искусства Азербайджана. Но точно одно – мугам

Азербайджанский национальный музей ковра, отражающий богатую историю и основные художественные направления азербайджанского ковроделия, благодаря своим экспонатам, редкой красоте, производит на посетителей глубокое впечатление. Здесь искусство бережно хранится в каждом уголке. В этом музее собрана и экспонируется самая многочисленная в мире коллекция азербайджанских ковров. В экспозиции сначала представлены циновки и плетеные изделия, затем другие виды безворсовых ковров, после чего демонстрируются ворсовые ковры 16-21 веков. Такая организация экспозиции позволяет наглядно отследить каждый этап развития этого искусства и то, как совершенствовалось мастерство построения композиции. Обогащались орнаменты и усложнялась цветовая палитра. Золотой фонд музея составляют ковры Губаширванской, Гянджа-Казахской, Карабахской и Тибризской школ, сгруппированные в соответствии с классификацией выдающегося ученого народного художника Лятифа Керимова. С 2010 года традиционное искусство ковроткачества Азербайджана включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это важное событие стало возможным благодаря поддержке первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и свидетельствует о значимости и ценности нашей национальной культуры в мировом контексте. Оригинальное здание музея в форме свернутого ковра, современное устройство экспозиционных залов и уникальные экспонаты превращают Азербайджанский национальный музей ковра в одно из самых интересных культурных пространств столицы. Шедевры азербайджанского ковроткачества. Карабахский ковер.

Азербайджанский ковер – произведение искусства, равного которому нет. И это признано всем миром. Сегодня азербайджанский ковер – это бренд. Шедевры наших мастеров хранятся в музеях и частных коллекциях мира. Они бесценны. Азербайджан, расположенный на Южном Кавказе, на стыке Европы и Азии, имеет очень древнюю историю и богатую культуру. Уже в глубокой древности местное население занималось кустарными промыслами, изготовлением различных изделий. Узоры, изображенные на каменных, керамических и бронзовых изделиях того периода, были позже повторены в произведениях прикладного искусства и особенно в орнаментах ковров. Карабах был важным экономическим, политическим и культурным центром не только

Азербайджана, но и всего Кавказа. В 15-16 столетиях азербайджанское искусство и ковроделие достигли наивысшего расцвета. Ковры того периода в большом количестве экспортировались в Европу, где они стали частью европейского быта. Производство азербайджанских ковров продолжало развиваться в годы правления династии Сефевидов, год 1501-1736. В 18 столетии карабахское ковроткачество было сконцентрировано в Шуше, опиралось оно на национальные традиции. Благоприятное географическое месторасположение, овцеводство и изобилие шерсти, а также большой спрос на шерстяные ковры ручной работы были основными причинами вовлечения населения Шуши в занятия ковроделием. У города были налажены экономические связи с Ираном, Турцией, Аравией, Индией и Россией. Шуша заняла особое место в социально-экономической жизни Карабаха и на всем Южном Кавказе. В 19 веке Шуша славилась своими ткачами, которые изготавливали ковры, превосходившие по качеству ковры из Хорасана. Карабахские ковры, подобно коврам из других областей Азербайджана, делятся на безворсовые и ворсовые. Группа безворсовых ковров состоит из хасира, чатана, бурия, паласа, джеджима, килим, варни, шада, зели, сумаха и лады. Карабахские ковры отличались жизнерадостным и ярким колоритом. Они делятся на четыре группы: безмедальонные, медальонные, намазлыгы для совершения намаза и сюжетные. Эти ковры создавались в основном на горной части Карабаха, в поселках Малый Бейли, Муратханлы, Дашбулах, Джабраил, Хурадис и другие. Расположенная на юго-западе Азербайджана карабахская школа ковроткачества развита в двух регионах – Нагорном и Равнинном. Нагорная зона Карабаха, еще начиная с X века, упоминается в письменных источниках арабскими историками. В низменных районах, которые, безусловно, лучше обеспечены сырьем, основными центрами ковроделия были Джабраил, Агдам, Барда и Физули. По художественной структуре, технологическим особенностям и цветовому решению карабахской ковровой школе также относятся Зангезурские и Нахчеванские центры ковроделия. Карабахские ковры имеют богатейшую красочно-цветовую палитру, которая отражает в себе самые тонкие оттенки красок природы Карабаха. По сложившимся с древнейших времен традициям фон в промежуточных участках азербайджанских ковров исполняется красной краской. Геометризованные формы растительных мотивов и красочные гаммы цветовых сочетаний придают карабахским коврам своеобразие. Если раньше на карабахских коврах, помимо красивых изображений, составлял основу охотничий сюжет, то впоследствии ясно наблюдалось уменьшение интереса ковроткачества к охотничьему сюжету. В карабахской школе ковроткачества сюжетное ковроткачество развивалось в специфическом стиле. Это искусство ковроткачества, освободившись от изображения западноевропейских образов, утверждено исконные художественные принципы составления прикладного декоративного искусства, корни которого уходят вглубь веков, психологию народа. Самыми характерными чертами ковров Северного Азербайджана, в особенности Карабаха, является добровольный отказ от повествовательного изображения мотивов, многофигурных композициях, усиление графического отображения символики жизненных событий. Ковроткачество – одна из визитных карточек нашей культуры. В нем воплощены история нашего народа, его богатые традиции. Задача будущих поколений – сохранить это достояние и передать его будущим поколениям.

богатой кухни Карабаха. Азербайджанская кухня является одной из древних, богатых и самых вкусных в мире. Национальная кухня очень разнообразна. Известно около 2000 блюд. Частью материальной культуры являются также способы приготовления этих блюд. Слава в азербайджанской кухне известна всему миру. Особенно отличается неповторимый вкус карабахской кухни. Карабахская кухня считается первым очагом кулинарной культуры Азербайджана. Принадлежащие карабахскому региону явства постоянно были в центре внимания других государств. Кулинарные традиции и названия, фольклоры, посуды, утварь, варианты приготовления блюд, праздничная, ритуальная и обрядовая кухня Карабаха идентичны с кухнями других регионов Азербайджана. В карабахской кухне более других ингредиентов используется мясо. Предпочтительная молодая баранина, местная овца ценится выше, чем другие породы. Особенно ценилось мясо животных черного цвета. Из ягненка карабахской породы готовились самые лучшие.

лучшие шашлыки. Карабахской кухне используются почти все виды традиционных для Азербайджана очагов открытого и закрытого типа. Тенди, чапа, оджак, сач, мангал, которые с учетом локальных особенностей позволяют выделять определенные нюансы местной кулинарии. Археологические и исторические исследования показывают, что в течение тысячелетий кулинарная культура Карабаха сохраняет свой традиционный вид. Раскопки в поселении Чалан-Тепе свидетельствуют, что материалы различных слоев не разнятся между собой. Древние насельники Чалаган-Тепе со времен его основания 6-5 тысяч до нашей эры были знакомы с культурой земледелия и скотоводства, горным делом, техникам обработки камней и кости. Источники отмечают высокую сельскохозяйственную культуру карабахцев. На орошаемых землях выращивали пшеницу, рис, хлопок, тутовник. Важное место в культурном наследии Азербайджана занимает область кулинарного искусства, которая обладает высоким уровнем развития вкусовой изысканности. Этому способствует многое богатая флора и фауна, многообразие ландшафтов и климатических зон, наличие большого количества местных специй. Традиционные местные блюда яхны и гурма упоминаются в древнетюркском эпосе Китаби Дяде Горгут Ахаш в письменных памятниках 11-12 веков. Мясо служит гарниром, гора в различном виде к пловам и чиповым. Кто побывал в Кельбаджаре, Лачине, Шуше, да и во всех зонах Карабаха, пробовал здешние шашлыки, жаркое из баранины или говядины, отведал бузбаш, хаш, сач, ичи, джезбез и супы, пловы и другие блюда, никогда не забудут их прекрасный вкус. Карабахи, как и во всем Азербайджане, одно из любимых блюд – долма. Сегодня, к слову, армяне пытаются присвоить себе это блюдо. Однако само слово «долма» сугубо азербайджанское, означает «наполненное, нафаршированное». Исследования, проведенные в последнее время нашими лингвистами, ставят точку в этом вопросе. Было изучено 20 словарей армянского языка, начиная от средневековья до середины 20 века. И ни в одном из них нет ни одного слова, неестественно понятия об этом блюде. В Азербайджане имеются древние поваренные книги 15-16 веков. Книги поваров при дворце шаха Исмаила, первого шаха Тахмасиба, шаха Аббаса, шаха Гаджара. Даже повар султан Мурада, правителя Османской Турции, был азербайджанец. Эти книги лучше всего определяют степень развития азербайджанской и как его неотъемлемой части карабахской кухни. Карабахская кухня – это региональный компонент азербайджанской народной кулинарии. В Карабахе распространены такие мучные изделия, как сюдлю-чурек, чурек с молоком, фасали, биши, яглы, кёке, эйрдек, кепчене, секизлик, кете, кутабы и так далее. Среди молочных изделий карабахской кухни следует упомянуть своего рода традиционную разновидность мороженого. Карабахи-пастухи, поднимаясь в горы с отарами в летний период, смешивали овечье парное молоко с залежалым в горах снегом. Называли это блюдо гар керамазы, снежный керамаз. Основное отличие этого кушания от мороженого состоит в отсутствии сладкого ингредиента. Интересно, что гар керамазы готовят только из молока черной овцы. В азербайджанской кулинарии насчитывается более 100 видов плова. Разнообразные вариации этого блюда встречаются во всех регионах страны. В карабахской кухне широко использовали сухофрукты, их также подавали к столу на десерт. Из них варили компоты, добавляли к плову, супам, мясным и другим блюдам. В 1882 году на Всероссийской выставке в Москве демонстрировали карабахские сухофрукты кизил, тута, а также лавашана из алчи, кислая пастила, приготовленная дочерью карабахского хана поэтессы Хуршетбану Натаван. Одним из основных компонентов еды каждого азербайджанца является хлеб. В Карабахе пекли его различные виды – кулама, бозламач, тендир, чурей, гюзлеме, комба, лаваш, хам, тралы, юха, фетир. И летом и зимой любимым видом хлеба была тонкая, как бумага, юха. Из юхи готовят традиционные бутерброды, дюрмяк или бюрмяк. Самые древние саджи, глиняные, найдены в Карабахе при раскопках Узерлик-Тепе в Агдамском районе. Они относятся к 4-му тысячелетию до нашей эры. Каменные глиняные саджи найдены во время археологических раскопок на территории всего Азербайджана. Мастерство слова «Литературная среда Карабаха». В азербайджано-тюркской культуре и литературе мы наблюдаем первичность, первое начало и основу ряда фактов, связанных с литературной средой Карабаха. Карабахской литературной среде и письменной литературе, как факт известной науки, можно назвать имя первого карабахского поэта Давдага, жившего и творившего в VII веке до наших дней. Дошло единственное его стихотворение, написанное в жанре элегии, посвященное смерти албанского царя Джаваншира, убитого армянскими священниками. 10-м 11-го

века карабахи жили и творили такие известные мыслители мусульманского Востока, как Саид Амир Уль-Бардаи, Мухаммад Абдулла Бардаи. Карабахский поэт XI века Месуд Наамидар прославился тем, что перевел Евангелие на арабский, персидский и турецкий языки. Одним из самых могущественных лиц в азербайджанской поэзии XII века был также карабахский поэт Меджреддин Бейлагани. Начиная с XIII века, под влиянием объективной исторической правды в азербайджанской литературе, творения которой создавались в основном на арабском и турецком языках, мы видим постепенный рост числа карабахских мастеров и поэтов, писавших на родном азербайджанском языке. В XIV веке жил и творил очень вдохновенный поэт по имени Туци Абдулла Карабахи. И хотя у нас нет его произведений, и в Хагига, Птус, Шуэйра и в других источниках его имя произносится с уважением и почтением. В XV веке карабахлы шейх Ибрагим ибн Мухаммед Шахабеддин Бердаид достиг титула шейха своей эпохи, стал очень известен в литературном мире под псевдонимом Гюльшани. Юсиф ибн Мухаммед Шахи Карабахи, живший и творивший в XVI-XVII веках, был видным ученым своей эпохи и, совершив путешествие в Ханегах Гусейния в Самарканде, возвысился до степени Мевлани Юсиф. Еще многое можно перечислить о богатой содержательной литературе Карабаха. Все это осколки и частицы нашей литературы, дошедшие до наших дней из пожелтевших и обветрившихся страниц истории. Карабахская литературная среда всегда и во всех временах давала фон азербайджанской культуре и литературе в хорошем смысле этого слова, создавала самые могущественные ее страницы и направляла их. В 18-19 веках карабахская среда своими новейшими идейно-эстетической линией, литературно-жанровыми уклонами и богатством не только в Азербайджане, но и во всем тюркском мире, а также в восточной литературе выходит на передовые рубежи. Живший, творивший в 16 веке любимец двора шаха Исмаила Хатаи, мастер из мастеров Ашу Гурбани, в 18 веке Мирмевсун Лембарани, Асеф Ашу Гали, Ашу Валех, Зияди Карабахи и Молла Панахвагиев. Их имена говорят о многом. Произведения философа-писателя XVI века Мухаммеда Карабахи хранятся в Каирской Египет-библиотеке. В 16-17 столетиях в азербайджанской литературе известны также как эпоха формирования дастана о любви и героизме. Славу, приобретенную Мухаммедом Физули письменной поэзии, мы видим на одном уровне со славой, приобретенной такими представителями устной поэзии, как Гурбани, Ашугаббас, Туферганлы, превосходные легенды о любви, как Ашук Гариб, Аббас и Гюльгярь, Асли и Керем были сложены в эту эпоху и вошли в репертуар народных мастеров. Знакомые нам еще из творчества шаха Исмаила Хатаи народные стихосложения Гошма, Гейралы, Версаги, Баяты еще более совершенствуются. В 18 веке после заложения основы Шуши Панахабада карабахская литературная среда превратилась в самый горячий центр азербайджанской литературно-культурной среды и стала направлять общественно-политические события Нахчеванского, Ереванского, Гянджинского, Шекинского и других ханств Грузии, определять Карабахское ханство. Между ними стали формироваться тесные отношения, которые еще более расширили круг влияния карабахской литературной среды. В 17-18 веках азербайджанская литература под влиянием устного народного творчества, в основном произведений ашукских представителей, еще более сблизилась с жизнью и народным языком. Был заложен фундамент эпохи перехода к реализму в азербайджанской литературе. Основа школы нового национального стихотворения в азербайджанской литературе была заложена в 18 веке Карабахе Молла Панах Вагифом и развитием в дальнейшем Гасым Бей Закиром. Самые знаменитые мастера 16 века и всех времен путник литературы были Мухаммед Физули, мастер Баяты 17 века Сары Ашук. В 19 веке карабахская литература вступила в золотую эпоху. Шуша стала центром культуры Кавказа. Произведение Теркирей Навваб, художника из Шуши, поэта, ученого Мирмевсуна Навваба, перечисляются имена более 100 литераторов, живших в этом городе. Великая поэтесса Хуршид Бану Натабан, Ашук Пери, авторы Карабахнаме, писатели-историки Мирза Али Гюзель Бей, Мирза Джамал Джаваншир, Мирза Мехти Хагани, Ахмед Бей Джаваншир и другие, также известные личности этой эпохи. В начале 19 века, с включением Азербайджана в состав Российской империи, как в карабахской культуре в целом, так и в литературе Карабаха усилилась склонность к Западу. Под этим влиянием на ведущие позиции в литературе вышли национальные и реалистичные мировые мотивы, развивающиеся с продолжением традиции Мирзы Фатали Ахундзаде,

заместительской драматургии в лице Наджавбея Визирова и Абдурахимбея Аквердиева еще больше обогатила азербайджанскую литературу. Одним из видных представителей, вышедших из Карабаха в конце 19-го – начале 20 века, является великий композитор, основоположник первой оперы на Востоке, великий драматург, автор первого либретто, создатель жанра музыкальной комедии, газетчик, могущественный публицист, автор гимна Азербайджана Узейр Гаджибекли Гаджибеков. В целом можно еще перечислить самых видных представителей литературной среды Карабаха той эпохи. Но одно можно сказать, что родившиеся и выросшие в Карабахе эти деятели искусств в дальнейшем превратились в корифеи в литературной мысли азербайджанской культуры и литературы, и весь тюркский народ с достоинством оценил их заслуги. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго.